талары бучулайын олерын метиллуго сэкэннэртуа пиохаттартиллугу илинниартииллу илинниак гикэйнэрниалэрми метиллуге ойо тамаани катчааналерипо кисмаиннак инуит аниертут силами кэджау саттут тэмеэкъаттартуа пиулэрмиммата канутуиннак ауллакъаттар түит умеартуртүит иқаллиартүит макоатжигеқатта яарун илатэмеэкъаттарнеэрлими таммуумат яақатталаартуа пиулериллутилло тамасо миссаан канутуиннак канатамиу таунissinни тамаани нунавумиуи лэкъай канатаминами туиннангилаан Kalonani to a pillow, Kanutini, Samagiasini, 1-888-896-4135, Ekalonia Kalagusi, Amalo, Ekalonia Kalagusi, 979-6151. Ilak, Kalakata, Pisitunga Sulusi, Utakinitini, Bagut, Nija, Yumik, Tusake, Noctam.